милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов, ея у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего.